Я вот так делал, знаешь, когда вот так делал, знаешь, когда вот так делал.